0: Looking for a touch of Germany right here in South Australia? Then tune in to German Voice SA, bringing Germany to the airwaves since 1977. From German music and culture to current affairs and community stories, German Voice SA keeps the German-speaking community connected across Adelaide and beyond. Join us every week on Radio 5 EBI. Monday from 2 p.m. with Deutschland Aktuell with Dieter and Siggi. On Tuesdays at 4 p.m. with the Heute Journal with Monika. On Thursday at 3 p.m. Das Schlagerkarussell with Sabine. And every Sunday morning at 10 a.m. our legendary Sonntagsmagazin with Siggi and Dieter, a favorite with listeners for decades. German Voice SA proudly broadcasts 4 days a week on 5 EBI FM. German Voice SA, bringing Germany to the airwaves.
1: Your station, your culture. 5EBI.
2: 103.1 FM.
3: I am Erik Palfelt, the coordinator and presenter of the Danish Community Radio Program. You can listen to the Danish radio program every Tuesday evening from 7 to 8 p.m., where a team of presenters like Tina Hansen, Jenny Christensen, Helle Ravnsbo, Finn Stilmark and myself will inform you of Danish history, literature, art, music, news and Danish traditions, all in the Danish language, every Tuesday evening from 7 to 8 p.m. Good afternoon. You are listening to Radio 5 EBI FM, where the time is 5 o'clock and time for half an hour with the Russian Community Albertans program.
4: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
5: Давайте теперь посмотрим на второе Божье повеление. Божье благословение было тесно связано с его повелением. То есть Бог говорит всем людям, и вот в том время он говорил Ною, он говорил о том, что у тебя, у вас есть возможность быть моими сотрудниками. Бог в действительности ради этого и создал людей. В этом смысл сотворения людей. Люди созданы по образу и подобию Божьему для того, чтобы сознательно участвовать в том плане, в той творческой деятельности, в том гигантском процессе, который Бог осуществляет во Вселенной. У Бога есть космос, есть неодушевленный мир, планеты, горы, скалы, водопады. Вся эта природа, она под его контролем находится. У Бога есть животный, растительный мир. Но только человек обладает способностью рационального мышления. Только человек имеет способность осознавать самого себя. Только человек имеет способность рационально осмысливать жизнь, обстоятельства и принимать решения. И Бог создал человека для того, чтобы вот этот рационально мыслящий человек, эта личность, чтобы он стал сознательным соучастником Божьего процесса. И в этом огромнейшее благословение. Это огромнейшая привилегия для людей стать соучастником того, что делает Бог. Это изначальный Божий замысел. Но когда вы говорите о том, что кто-то становится соучастником чего-то дела, если вы когда-либо с кем-то работали, например, ученик приходит в мастерскую, и он хочет быть соучастником этого дела. Ему говорит хозяин мастерской или мастер, который там работает, делай вот это, делай вот так. Или же человек покупает франчайз, то есть маленькое предприятие, которое является частью большой сети предприятий. И ему головной офис говорит, делай вот так. И это означает, что если не будешь делать вот так, ты не можешь быть частью этой сети. Ты не можешь соответствовать стандартам. Для того, чтобы ты был частью этой большой организации, тебе нужно иметь отличительные знаки, стандарты обслуживания, тебе нужно соответствовать их миссии, их задачам и так далее. То есть это очень понятное дело. Так вот, когда Бог сотворил человека, и Бог дает человеку привилегию стать соучастником того, что Бог делает, у Бога есть требования. У него есть определенные повеления, определенные задачи, которые он ставит перед человеком. Бог сотворил человека не для того, чтобы люди строили свою собственную, независимую от него реальность. Бог сотворил человека внутри Божьей реальности, в полной зависимости от него и от его законов. Это, друзья мои, один из главных вопросов, который упускают люди, которые не желают подчиниться Богу. Неверующие люди. К великому сожалению, многие верующие люди, они приходят ко Христу, думая, что Христос просто поможет им строить свою собственную реальность. Это глубочайшее заблуждение. Вот почему, когда человек приходит ко Христу, он должен принять его как господина своей жизни. Иначе весь смысл христианства теряется. Потому что христианство – это путь, который возвращает душу в то правильное сотрудничество человека с Богом. Наше благо возможно только в том случае, когда мы через Иисуса Христа, у самих у нас не получится. Ветхий Завет, фарисейство – это очень яркая картина того, когда люди пытались, но у них не получается. Только через Иисуса Христа мы можем вновь войти в сотрудничество с Творцом. Вот почему нужны Божьи повеления. Божьи повеления, которые Бог оставил Ноя, они частично отражали то, что он когда-то повелевал Адаму. Это как бы изначальная установка для развития человека, но здесь есть несколько новых деталей. Давайте посмотрим на них. Первое – умножение людей. Самое первое повеление, которое Бог дает Ною, буквально повторяет слова, сказанные им Адаму. Первый стих – конец стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Очень важные слова. Дело в том, что в этом одна из главных задач сотворения людей. Божья цель во Вселенной – создать невесту сыну. Невеста сыну состоит из миллиардов душ. И вот каждая из душ, которая будет частью церкви в вечности, каждая душа, она появилась на свет в результате сотрудничества мужа и жены, мужчины и женщины с Богом. То есть Бог дал мужу и жене способность производить потомство, а душу в этот момент Бог дает. То есть это уникальнейший процесс. И Бог говорил это Аврааму, и Бог обращается к Ною. Самое первое, что он говорит ему, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Если вы посмотрите в конце этого описания Нового Завета, Бог снова обращается к

мужа, для жены, для Адама, для Ноя и на протяжении всего человечества, на протяжении всей истории человечества. Второе, о чем говорит Бог Ною, это расширение владычества. У Ноя больше владычества, чем у Адама. Послушайте, как обращается Бог к Ною, о чем он говорит здесь. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоти ее с душой ее, с кровью ее, то есть не ешьте». Изначально Бог создал землю, Он поместил на ней людей, и Он дал им землю со всеми ее ресурсами в пользование. Но посмотрите, как выглядело его первое повеление. Бытие 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, я дал я всю зелень травную в пищу, и стало так». После повеления размножаться и наполнять землю, посмотрите, Бог повелевает людям обладать землей. Вот это слово «обладайте» ею, это слово включает в себя, если вы посмотрите на английский текст, там будет «subdue», то есть «покорите ее себе». Это слово включает в себе саму идею использования земли, то есть исследование ее ресурсов и использование. И как видите, друзья, вот с момента сотворения Адама и Евы и до сих пор люди продолжают заниматься этим. И мы постоянно открываем новые и новые возможности в том, что Бог сотворил в этих ресурсах. И им не видно конца. Это вообще уникальная Божья творческая сила. Он заложил в землю так много, что люди продолжают что-то новое и новое извлекать из земли, создавать какие-то новые приборы, новые средства, новые совершенно идеи, которыми мы можем, или при помощи которых мы можем использовать Божье творение очень эффективно. К большому сожалению, люди, получив землю и ее ресурсы, они восстали против Бога. Вместо того, чтобы жить в согласии с Ним и быть продолжением Его творческой силы, они теперь отделились от Него, восстали против Него и говорят, мы сами не лыком шиты, и они используют все Его данные способности и им данные ресурсы. Используют для того, чтобы построить царство свое и доказать, что мы сами Боги. В этом весь кризис, гигантский кризис человечества. Кстати, об этом очень ярко показано в конце 4 главы книги Деяния, вернее, книги Бытие. И мы говорили об этом, когда исследовали, есть проповедь о развитии цивилизации, о катастрофе цивилизации. Дело в том, что вот это вот развитие человеческое, оно подталкивает грешных людей к самоутверждению, к все большей и большей степени самоутверждения. Так вот, обращаясь к Ною, Бог не повторяет вот эту часть повеления в его деталях, он кратко только намекает на это, но и сыновья его уже очень хорошо знали о возможностях использования земли, но здесь Бог добавляет только одну деталь. После потопа Бог дает людям в пищу не только растения, но и животных. Это очень важное теологическое и практическое повеление. Посмотрите на разницу. Если вот здесь мы читаем, я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево в пищу, то посмотрите, что он говорит после потопа. Второй стих, да страшаться, да трепещут. Я вообще хочу начать с первого стиха. И благословил Бог Ноя. Вот некоторые есть особые сторонники вегетарианства. И они говорят о том, что вот, ну, вот изначально, конечно, только травку кушали, а потом вот уже это в результате всего того потопа и все там, что произошло,
Бог уже как-то позволил мясо, ну, уже просто как бы снисходя людям. Но в действительности это не так. Посмотрите, и благословил Бог Ноя. То есть вот то, что дальше, это часть его благословения, это часть его блага. И он говорит: «Да страшатся и да трепещут все звери земные, все птицы небесные, и все, что движется на земле».

Там нет. Но здесь есть еще одно очень важное повеление, вернее, очень важная деталь. Дело в том, что Бог проводит грань. Он проводит границу, и Он ясно проводит границу, что эта граница не между растительным миром и всем движущимся, а здесь животный мир и люди. Нет, это граница между людьми и всем остальным. И это имеет колоссальное теологическое значение, колоссальное практическое значение. И мы подходим к следующему пункту. Это подтверждение особой ценности жизни людей. То есть, когда Бог устанавливает завет с Ноем, Он своим установлением по поводу того, что Он разрешает применять, использовать животных в пищу, Он подчеркивает, люди – совершенно другая категория. Мы сегодня сталкиваемся с огромной проблемой. Это проблема, в которой люди видят человека просто как более высокоорганизованным животным. Эта проблема была давно, но она приняла свою, так скажем, сформулированную форму в XIX веке, когда была выдвинута теория эволюции Дарвина. И по этой причине животных сегодня называют как братья наши меньшие. Вы сколько угодно можете любить своего котика или свою собачку, но он не брат ваш меньший. И нам это нужно ясно понимать. Бог вложил ценность в жизнь человека, абсолютно превышающую ценность всего того, что сотворено. Хоть какой он кьют вас, хоть какой он там хорошенький ваш котик или собачка, или что там еще вы любите сильно. Большая проблема сегодня в том, что так называемые прогрессивные люди, они сегодня усиленно защищают какой-то редкий вид жаб, который вот-вот исчезнет. И в это же самое время агрессивно, с пеной у рта, добиваются права, чтобы женщины убивали своих нерожденных детей. И все это не просто, друзья, все это в результате непонимания того, где проходит эта черта. И Бог ясно проводит в Новом Завете, черта проходит между людьми и всем остальным. Все остальное даю вам в пищу. Все остальное даю вам, чтобы вы одежду с него делали. Все остальное имеет совершенно иную ценность. Бог сотворил все это для людей и ради людей. Я не говорю о том, что нужно идти и истреблять всяких разных животных и рыб и так далее. Да, конечно, нужно заботиться о тех, кого, может быть, какую породу рыбы слишком сильно выловили. Опять-таки, почему нужно заботиться? Чтобы была рыба, чтобы следующее поколение могли ее ловить. Не для того, чтобы поклоняться ей. Не для того, чтобы на этих жаб молиться, как некоторые это делают. Вот почему, что Бог предупреждает. Посмотрите еще раз. Третий стих. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Все абсолютно. «Как зелень травную даю вам все». Не все, конечно, ешьте, что движется, но я думаю, что большая часть из того, что движется, она достаточно хорошо подходит к пище. «Только плоть с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его». Заметьте, как Бог говорит, что я сам эту черту буду держать. Для меня это очень важно. И дальше 6 стих, он говорит, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. И дальше говорит причина, ибо человек создан по образу Божию. Это ставит человека в особое положение. В отличие от всего творения, люди способны осознавать себя, они способны общаться с Богом, способны думать и чувствовать, способны принимать решения и действовать. Люди обладают рациональным мышлением, они способны сотрудничать с Богом. Более того, человеческая душа вечна. Ваш котик и ваша собачка, я хочу вам точно сказать, не будут с вами на небесах. Несмотря на то, что некоторые богословы пытаются представить, что это возможно. Земная жизнь – это жизнь, которая направлена ради ценности человеческой души. Человеческая душа имеет будущее –

она будет вечно или в вечном общении с Богом, или в вечном наказании, в противлении Богу. Итак, мы говорили о нескольких уже качествах. Мы говорили о том, что Бог, оставляя повеление Ною, Он говорит прежде всего о умножении людей, о расширении владычества, о подтверждении особенной ценности. И последнее, что Бог говорит Ною, Он говорит об установлении ответственности за жизнь людей. Это еще одна истина, обладающая колоссальной значимостью. Посмотрите 6 стих. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». По всей видимости, насилие было одной из главных проблем допотопного человечества. Помните эту историю, когда Каин убил Авеля? Он в страхе, он перепугался, и он к Богу приходит и говорит: «Меня сейчас...» Он боится мести, и Бог дает даже ему специальный знак, что не убьют его. Но потом через несколько поколений его потомок Ламех, он убивает человека, и он уже бахвалится, и он говорит: «А мне ничего не будет». И он пишет об этом поэму целую. По всей видимости, когда мир разлагался, то насилие, оно приобрело неудержимые формы. Для того, чтобы не допустить разгула насилия, для того, чтобы ограничить распространение зла, Бог устанавливает земную структуру воздаяния. Сегодня эта структура известна как государственная власть. Бог это делает для того, чтобы не позволить человечеству дойти до той точки, критической точки растления, раньше того времени, когда будет выполнена задача, которую Бог поставил перед людьми. Позже в Новом Завете апостол Павел пишет в нескольких местах об этом. Римлянам 13 глава он говорит: «Существующие же власти от Бога установлены». То есть Бог во время Ноя устанавливает институт власти. Его задача, посмотрите, 4 стих: «Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель делающему злое». Об этом же говорит апостол Петр. 1 Петра, 2 глава, 13-14 стих: «Будьте покорны всякому начальству для Господа». Дальше: «Правителем ли, как от Него посылаемым, для наказания преступников и поощрения делающих добро». Вот в этом задача власти. Задача власти – наказывать тех, кто делает зло, и поощрять тех, кто делает добро. Конечно, к великому сожалению, правители не всегда точно понимают, что добро и что зло. Но в общем они имеют представление, в общем везде, в любой стране понятно, что убить человека – это зло. Обманывать – это зло. То есть общие ценности – которые, опять-таки, получены от Бога еще тогда, много-много лет тому назад. Не все власти честно это делают, не все власти это делают правильно. Но, тем не менее, это позволяет каким-то образом удержать человечество от того, чтобы оно не скатилось вниз очень быстро. Итак, мы говорили уже о двух вещах, о Божьем благословении. Бог хочет благословить Ноя. Божье повеление, Он устанавливает особую ценность человеческой жизни, и Он подчеркивает, что это должно быть выражено в том, что устанавливается государственное правительство. Третий элемент – это Божье обетование. Бог, в принципе, обещает Ною одно, но очень важное. С 8 стиха. «И сказал Бог Ною и сынам его: вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами, со скотами, со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами». И вот завет. «Что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на пустошении земли». То есть Бог обещает Ною, обещает всему человечеству, всем потомкам Ною, всем тем, кто произойдет от Ною. Он обещает, что земля не будет более истреблена. То есть Бог не позволит земле дойти до той крайней формы разложения,
до того, пока не будет исполнена главная задача всего того, что, для чего Бог сотворил человечество. И эта задача, она выражается в создании церкви, как мы уже говорили об этом. Об этом яснее сказано во втором послании Петра, в третьей главе. Мы читаем: «Потому тогдашний мир, погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». То есть у него свой счет времени. 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Здесь ясно сказана цель, почему Бог продолжает жизнь на земле сегодня. «Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Дальше подчеркнуто, кто эти все. Мы находим объяснение этого послания к римлянам, 11 глава, 25 стих. Здесь сказано: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени». И дальше сказано: «Пока войдет полное число язычников». То есть у Бога есть план. У Него есть определенная цифра, сколько людей будут собраны в Церкви Иисуса Христа. И поэтому земля существует до того момента, до спасения последней души. Вот почему вся эта программа искупления, она продолжается и сегодня. И вот, обращаясь к Ноу, Бог говорит о том, что все это будет. То есть земля будет существовать. Вы плодитесь, размножайтесь. Вы живите и исполняете свое предназначение. Я не приведу землю, я не уничтожу землю вот так, как вы только что видели, это произошло в потопе. И более того, Бог говорит о том, что эта жизнь будет иметь определенную стабильность. Посмотрите немножко выше, 21 стих 8 главы. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человека – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть он специально подчеркивает, несмотря на человеческую греховность, он обеспечит стабильный ритм жизни природы, необходимый для существования людей. Итак, три элемента Божьего Завета мы уже рассмотрели достаточно подробно, и сейчас очень коротко четвертый, последний. Божье благословение было представлено, Божье повеление, что Бог говорит о Ною, Божье обетование, что Бог обещает, что Он будет поддерживать жизнь на земле, и последнее – это все подтверждается Божьим знамением. Это вообще редкое явление. Бог не обязан вступать в завет, а тем более давать какое-то знамение. А вот в этом случае Бог дает знамение, которое было не только для Ноя, но для всех людей, которые когда-либо жили или будут жить на земле. 12 стих. «И сказал Бог: вот знамение завета». Вот меня удивляет, как много здесь, целых 6 стихов посвящено этому. «Который я поставляю между мной и между вами, между всякой душой и живой, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и землей». К великому сожалению, радугу в последнее время украли, как вы знаете, и сделали ее знамением нечести. Ну, если вы посмотрите, я сам не исследовал этот вопрос, мне один человек говорил о том, что там радуга какая-то неполная, там что-то не хватает цветов, как в настоящей радуге. Но Бог изначально говорил, радуга – это знамение Его верности своему обещанию, что человечество дойдет до той точки, пока будет создана церковь на земле. 15 стих. «Я вспомню завет, который между мной и между вами, между всякой душой живой во всякой плоти.
И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный сам.

шамелей совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный сам.